0: Charlie Kingston 41 Delta. Passing flight level 39 to flight level 150, routing back to Elbop, squawking 1252.
1: Gemstone 4 and Delta Shannon Control, good morning, identified. Shamrock 580, climb to flight level 320.
0: Climb level 320, Shamrock 580.
1: Spider 8, Victor Papa, contact Cork approach 119.905 for right.
0: 119.905,
1: Ryder 5, Zulu Victor, radar service terminates, contact Connect 130.705 for right.
0: 30705, morning, positive. Good morning. 1-8-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-
1: Victor Echo November 10 Lapna.
0: 2-10 Lapna, come on 5-8.
2: One, the south wind is 130 degrees, just fine.